0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Бас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей